0: что дыхай.
1: Солнце снегло у ночи, суму сто причин. Я без них там без почей, на Витома.
2: Разом с Блиц-ФМ.